0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше без дороги, и компас не

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

вашем дымоходе нет тяги, домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме, Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: не расплескаем.
1: 9 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: ты где?
1: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
0: А у меня куча старых и ничего не ношу.
1: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-77-78.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 4-5 градусов. В течение дня 9-11 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Out of

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером плюс 9-11 градусов. Ночью ожидается 3-4 выше 0.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды.

0: По доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
3: Слушай свое на Барановичі FM.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером плюс 9-11 градусов. Ночью ожидается 3-4 выше 0.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером плюс 9-11 градусов. Ночью ожидается 3-4 выше 0.

0: Реклама.
1: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Уходящая майская неделя стала по-настоящему праздничной. День Победы, профессиональные дни работников печати, радио, телевидения и связи. Сегодня страна отмечает День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Эта священная триада олицетворяет суверенитет и национальное единство страны. Праздник установлен указом президента в 1995 году и проводится во второе воскресенье мая. Главные символы Беларуси с помощью простых и понятных средств отражают патриотические, исторические и культурные традиции, характер народа и его духовный потенциал. Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех государственных символов мирового сообщества. В Барановичах и в Барановичском районе в преддверии праздника прошли различные акции, флеш и интеллектуальные квизы. Сегодня на площади Ленина состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие руководство города и района, парламентарии, депутаты городского и районного совета депутатов, представители трудовых коллективов и общественных организаций. 9 мая Беларусь отметила светлый праздник – День Великой Победы. В Барановичах торжества начались с возложения венков у памятных мест и воинских захоронений. Масштабные мероприятия продолжались весь день. Их сопровождали цветы и флаги в руках, счастливые улыбки на лицах и, конечно, хорошее настроение. Программа была насыщенной – музыкальные и танцевальные номера, экспозиция военной техники, интерактивные площадки, конкурсы, выставки, продажи. Массовой и зрелищной стала акция «Беларусь помнит, помнит каждого». Шествие стартовало от Вечного огня к площади имени Ленина. Колонна объединила сотни участников. В одном строю прошли руководство города, представители трудовых коллективов, молодежь и общественность, горожане. Как заявил председатель горосполкома Максим Антонюк, в рамках торжественного митинга для нас День Победы – значимая дата, которую невозможно забыть. Это радость и чувство гордости за подвиг дедов и прадедов. Мы сохраним историческую правду о той страшной войне, чтобы она не повторилась снова. Максим Антонюк адресовал теплые слова благодарности ветеранам и всем горожанам. Гости мероприятия смогли увидеть и марш-парад военнослужащих Барановичского гарнизона. В 12:00 всех белорусов объединила общенациональная минута молчания. В течение дня творческие коллективы дарили присутствующим танцевальные и вокальные номера, исполнив песни военных и послевоенных лет. Вечернее небо города озарили яркие огни салюта. В Барановичском районе торжественный праздник, посвященный Великой Победе, состоялся в городском поселке Городище у братской могилы, где похоронены 286 советских воинов и партизан, в том числе герой Советского Союза Петр Едунов, состоялся митинг. Участники, руководство города, депутаты, представители силовых структур, трудовых коллективов, сельсполкомов, общественных объединений, молодежь, школьники, местные жители почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. 81 год отделяет нас от победной весны 1945-го. Но память о Великой Отечественной войне, от тех, кто пал в боях, сражений, не меркнет. Самые драматические события начального периода войны разыгрались на белорусской земле. Барановичский край был оккупирован в июне 1941-го. В Колдычевском и Леснянском лагерях смерти, Молчанском, Городищенском, Новомышском, Столовичском, Полонковском гетто погибли более 130 тысяч человек. Священная и незыблемая историческая правда о Великой Отечественной войне. Благодаря героической доблести, мужеству и патриотизму, каждодневному подвигу в тылу была завоевана победа. И наш священный долг – сохранить память о подвиге народа, о героических защитниках Родины. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. В Барановичском районе праздничные локации развернулись во всех населенных пунктах. Для гостей и местных жителей творческие коллективы подготовили насыщенную творческую программу.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: На протяжении всей недели в Барановичах чествовали те, кто в годы Великой Отечественной войны проявили героизм, мужество, самопожертвование и внесли весомый вклад в победу над немецко-фашистскими оккупантами. Без внимания не остались заслуженные тыловики-труженики, которые обеспечивали фронт всем необходимым, работая в тяжелейших условиях. Ветерана Анну Щусь поздравили с праздниками и поблагодарили за мирное небо. Председатель Барановичского горсполкома Максим Антонюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горсполкома Татьяна Вашко, местные артисты. Под известные всем военные песни труженицы тыла вручили цветы и памятные подарки. Родом пенсионерка из города Тамбова, в августе 1944-го работала в Барановичском вагонном депо БелЖД. Своей профессии посвятила 40 лет. За это время Анна Щусь отмечена несколькими наградами, среди которых знак «Отличный работник Белорусской железной дороги», медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне и ветеран труда. Вместе с мужем вырастили сына и дочь. Сегодня она прабабушка. В декабре 2025-го женщине исполнилось 100 лет. Но она по-прежнему бодра духом. Глава города выразил Анне Ивановне искренние слова признательности за важный вклад в защиту родной земли от врага, пожелал долголетия, крепкого здоровья и душевного тепла. Традиционно в праздник Победы представители органов власти, общественных объединений, молодежь приходят в дома ветеранов и выражают им слова признательности за мирное небо. Поздравления принимали и жители Барановичского района, пострадавшие от последствий войны. Накануне председатель районного совета депутатов Алексей Еременко посетил бывшую узницу Майю Евдокименко, инвалида с детства Раису Лощевскую, а также членов семей погибших военнослужащих Марию Ананько и Анатолия Рудомана. Гостей встречали и другие свидетели трагических событий того времени. В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной. Из них 269 – те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях Красной Армии. Также это 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и 3 человека, работающих на объектах ПВО на строительстве оборонительных сооружений. Кроме того, 5500 граждан нашей страны признаны пострадавшими от последствий войны. 90% – бывшие узники концлагерей. Есть и такая категория, как члены семей погибших военнослужащих. Тем, кто застал победу в 1945-м, сейчас в среднем 99 лет. Самой возрастной женщине недавно исполнилось 106. В Барановичах прямыми свидетелями трагических событий того времени являются 10 ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше, но память о их подвигах не меркнет.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Барановичский государственный университет на неделе принимал почетных гостей – председателя Белорусской партии «Белая Русь» Ольгу Чемоданову и главу города Максима Антонюка. Встреча состоялась в формате международного молодежного форума «Я говорю да». Программа началась с экскурсии по экспозиции «Забвению не подлежит», созданной вузом совместно с Барановичской межрайонной прокуратурой. Присутствующим рассказали о фактах геноцида белорусского народа на территории региона, а также о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. Государство уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Такие мероприятия необходимы, чтобы современное поколение задумалось над важными темами – любовь к родине, семье, отчему дому и сохранению мира на нашей земле, подчеркнула Ольга Чемоданова.
2: Мы очень много уделяем внимания патриотическому воспитанию нашей молодежи, и, несомненно, это будет продолжаться. Это будет передаваться от одного поколения к другому, еще и потому, что мы та страна и тот народ, который помнит свою историю, который всегда делает все для того, чтобы максимально говорить о своей истории открыто. Мы ценим ту культуру, те духовные скрепы, которые нам достались от наших предков. Всегда говорю только одно. Когда есть большое желание сделать мир вокруг себя краше, у тебя всегда найдутся силы и всегда будут возможности это сделать. И мне хотелось бы пожелать нашей молодежи, чтобы этих сил и возможностей у них было как можно больше. Они сегодня современные, они целеустремленные. И самое главное, сегодня есть масса возможностей для того, чтобы не просто саморазвиваться, но и реализовываться в том числе по всем направлениям. Можно говорить очень много, но есть то, что незыблемо. Это любовь к своей родине, семье, родительскому дому и сохранение мира на нашей земле.
1: В рамках мероприятия гости в Яблоневом саду университета высадили молодые саженцы как символ долгожданной и выстраданной победы. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны крайне важно помнить трагические события тех лет. При освобождении Барановичей количество местных жителей уменьшилось более чем в 4 раза. Инфраструктура была полностью разрушена. Фашисты, отступая, разбомбили железнодорожную сеть. Населенный пункт из руин восстанавливали наши деды и прадеды. Поэтому он не случайно получил почетное звание СНГ «Город трудовой славы» 1941-1945 годов, отметил председатель горосполкома Максим Антонюк.
3: Наша задача – отдать дань памяти нашим дедам и прадедам, тем, кто защищал и кто восстанавливал нашу прекрасную страну. А как мы можем отдать дань памяти, ее развивая своим трудом, работая под мирным небом нашей прекрасной Беларуси? Уже 80 лет под мирным небом. Чего действительно, давайте скажем честно, не могли сделать, о чем сказать, не могли ни наши деды, ни прадеды, ни прапрадеды. По длительный период времени мы можем просто жить, наслаждаться жизнью под мирным небом.
1: Завершилась программа открытым диалогом. Женское лицо победы. Храня историю, строим будущее. В мемориальном комплексе урочища Гай в Барановичах на неделе прошел митинг-реквием, приуроченный 81-й годовщине Великой Победы. В акции приняли участие руководство Белорусской партии «Белая Русь», свыше 200 представителей секретариата Минского и Барановичского городских отделений, чрезвычайный полномочный посол Словацкой Республики в Беларуси Йозеф Мигаш, а также активисты молодежного движения «Искра». Присутствующие возложили цветы к центральному монументу и зажгли лампы. Падки в память о 3000 человек, расстрелянных здесь в 1942. В первые годы войны в нашем городе от рук оккупантов погибло не только местное население. Барановичи свозили узников из разных стран. Свидетели упоминали граждан Польши, Австрии, но больше всего здесь оказалось заключенных из бывшей тогда Чехословакии. На месте массовой казни людей 24 июня 1942 был открыт мемориальный комплекс «Урочище Гай». На стене размещена доска из черного мрамора с надписями на русском и чешском языках, светлой памяти чехословацких братьев. В рамках мероприятия ключевым моментом стала презентация нового патриотического проекта «Пламя Победы», который охватит все регионы страны. Молодые партийцы в военной форме поздравят жителей с праздником, вручат открытки с QR-кодом на интерактивную карту «Маршрут патриота» с историческими объектами.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Детский сад номер 1 Барановичи стал «Школой мира». Путь к признанию был осознанным и последовательным. Еще в 2023 году коллектив присоединился к республиканскому проекту «Зеленые школы», заложив основы экологического воспитания. Параллельно развивалось международное сотрудничество. Речь о реализации двух совместных проектов со Смоленским детским садом номер 23 «Огонек» и детским садом номер 304 «Ростов-на-Дону». Символизм момента подчеркнули все присутствующие. Получить звание, неразрывно связанное с идеалами мира, в преддверии Дня Победы. Поздравить коллектив и ребят пришли почетные гости. Начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак, председатель городской организации профсоюза работников образования и науки Светлана Сидорович, директор автоагрегатного завода Виталий Юркевич, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Дмитрий Баена, глава правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк. Она же в торжественной обстановке вручила заведующей Ольге Облогиной свидетельство о присвоении почетного статуса. Это не единственный повод для гордости. Татьяна Шестак удостоена нагрудного знака Белорусского фонда мира. «Школа мира» – понятие глубокое и объемное. Оно вмещает в себя патриотизм, любовь к родине, сохранение исторической памяти и верность традициям, отметила Татьяна Шестак. Воспитанники детского сада номер один подготовили для гостей трогательный праздничный концерт. Самой волнительной частью мероприятия стала торжественная клятва. Дошколята пообещали с честью следовать традициям школы мира, совершать добрые поступки, защищать слабых и беречь то, что завещено старшим поколениям. С таким почетным статусом детский сад номер один достигнет еще больших успехов. Здесь по-настоящему талантливые ребята и педагоги, уверена председатель правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк.
4: Дети талантливые педагоги, они умеют все это продумать, организовать. И, конечно же, я очень уверена, что с почетным статусом и очень ответственным «Школа мира» этот детский сад достигнет успехов, потому что они сейчас уже с богатым опытом своей работы по многочисленным направлениям. Самое главное, мы сегодня увидели большую активность детей, педагогов, и я уверена, что ребята будут делать много добрых дел, но самое главное – учиться жить с миром в душе, с миром в своих детских группах в детском садике, с миром в семьях своих. Ну, а отсюда, конечно, мы сможем и сохранить мир в нашей стране.
1: В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь подвели итоги ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности милицейского ведомства. Среди лидеров заместитель директора радио «Баранович ФМ» Дарья Данющенкова. Она удостоена диплома номинанта в категории «Проект года». На высоком уровне отмечена программа «Безопасный город». Награду вручил начальник управления идеологической работы МВД Антон Сенкевич.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В Сенькарат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В Сенькарат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. В Сенькарат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте Сенькарат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером плюс 9-11 градусов. Ночью ожидается 3-4 выше 0.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером плюс 9-11 градусов. Ночью ожидается 3-4 выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером плюс 9-11 градусов. Ночью ожидается 3-4 выше 0.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер западный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером плюс 9-11 градусов. Ночью ожидается 3-4 выше 0.

0: You like that? Реклама. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
1: Алло, ты где?
2: В Сенькарат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В Сенькарат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Сенькарат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте Сенькарат.бай или по телефону плюс 329-789-77-78.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60 36

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Уходящая майская неделя стала по-настоящему праздничной. День Победы, профессиональные дни работников печати, радио, телевидения и связи. Сегодня страна отмечает День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Эта священная триада олицетворяет суверенитет и национальное единство страны. Праздник установлен указом президента в 1995 году и проводится во второе воскресенье мая. Главные символы Беларуси с помощью простых и понятных средств отражают патриотические, исторические и культурные традиции, характер народа и его духовный потенциал. Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех государственных символов мирового сообщества. В Барановичах и в Барановичском районе в преддверии праздника прошли различные акции, флеш и интеллектуальные квизы. Сегодня на площади Ленина состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие руководство города и района, парламентарии, депутаты городского и районного совета депутатов, представители трудовых коллективов и общественных организаций. 9 мая Беларусь отметила светлый праздник – День Великой Победы. В Барановичах торжества начались с возложения венков у памятных мест и воинских захоронений. Масштабные мероприятия продолжались весь день. Их сопровождали цветы и флаги в руках, счастливые улыбки на лицах и, конечно, хорошее настроение. Программа была насыщенной – музыкальные и танцевальные номера, экспозиция военной техники, интерактивные площадки, конкурсы, выставки, продажи. Массовой и зрелищной стала акция «Беларусь помнит, помнит каждого». Шествие стартовало от Вечного огня к площади имени Ленина. Колонна объединила сотни участников. В одном строю прошли руководство города, представители трудовых коллективов, молодежь и общественность, горожане. Как заявил председатель горосполкома Максим Антонюк, в рамках торжественного митинга для нас День Победы – значимая дата, которую невозможно забыть. Это радость и чувство гордости за подвиг дедов и прадедов. Мы сохраним историческую правду о той страшной войне, чтобы она не повторилась снова. Максим Антонюк адресовал теплые слова благодарности ветеранам и всем горожанам. Гости мероприятия смогли увидеть и марш-парад военнослужащих Барановичского гарнизона. В 12:00 всех белорусов объединила общенациональная минута молчания. В течение дня творческие коллективы дарили присутствующим танцевальные и вокальные номера, исполнив песни военных и послевоенных лет. Вечернее небо города озарили яркие огни салюта. В Барановичском районе торжественный праздник, посвященный Великой Победе, состоялся в городском поселке Городище у братской могилы, где похоронены 286 советских воинов и партизан, в том числе герой Советского Союза Петр Едунов, состоялся митинг. Участники, руководство города, депутаты, представители силовых структур, трудовых коллективов, сельсполкомов, общественных объединений, молодежь, школьники, местные жители почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. 81 год отделяет нас от победной весны 1945-го. Но память о Великой Отечественной войне, от тех, кто пал в боях, сражений, не меркнет. Самые драматические события начального периода войны разыгрались на белорусской земле. Барановичский край был оккупирован в июне 1941-го. В Колдычевском и Леснянском лагерях смерти, Молчанском, Городищенском, Новомышском, Столовичском, Полонковском гетто погибли более 130 тысяч человек. Священная и незыблемая историческая правда о Великой Отечественной войне, благодаря героической доблести, мужеству и патриотизму, каждодневному подвигу в тылу была завоевана победа. И наш священный долг – сохранить память о подвиге народа, о героических защитниках Родины. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. В Барановичском районе праздничные локации развернулись во всех населенных пунктах. Для гостей и местных жителей творческие коллективы подготовили насыщенную творческую программу.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: На протяжении всей недели в Барановичах чествовали те, кто в годы Великой Отечественной войны проявили героизм, мужество, самопожертвование и внесли весомый вклад в победу над немецко-фашистскими оккупантами. Без внимания не остались заслуженные тыловики и труженики, которые обеспечивали фронт всем необходимым, работая в тяжелейших условиях. Ветерана Анну Щусь поздравили с праздниками и поблагодарили за мирное небо. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Татьяна Вашко, местные артисты. Под известные всем военные песни труженицы тыла вручили цветы и памятные подарки. Родом пенсионерка из города Тамбова, в августе 1944-го работала в Барановичском вагонном депо БелЖД. Своей профессии посвятила 40 лет. За это время Анна Щусь отмечена несколькими наградами, среди которых знак «Отличный работник Белорусской железной дороги», медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне и ветеран труда. Вместе с мужем вырастили сына и дочь. Сегодня она прабабушка. В декабре 2025-го женщине исполнилось 100 лет. Но она по-прежнему бодра духом. Глава города выразил Анне Ивановне искренние слова признательности за важный вклад в защиту родной земли от врага, пожелал долголетия, крепкого здоровья и душевного тепла. Традиционно в праздник Победы представители органов власти, общественных объединений, молодежь приходят в дома ветеранов и выражают им слова признательности за мирное небо. Поздравления принимали и жители Барановичского района, пострадавшие от последствий войны. Накануне председатель районного совета депутатов Алексей Еременко посетил бывшую узницу Майю Евдокименко, инвалида с детства Раису Лощевскую, а также членов семей погибших военнослужащих Марию Ананько и Анатолия Рудомана. Гостей встречали и другие свидетели трагических событий того времени. В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной. Из них 269 – те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях Красной Армии. Также это 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и 3 человека, работающих на объектах ПВО на строительстве оборонительных сооружений. Кроме того, 5500 граждан нашей страны признаны пострадавшими от последствий войны. 90% – бывшие узники концлагерей. Есть и такая категория, как члены семей погибших военнослужащих. Тем, кто застал победу в 1945-м, сейчас в среднем 99 лет. Самой возрастной женщине недавно исполнилось 106. В Барановичах прямыми свидетелями трагических событий того времени являются 10 ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше, но память о их подвигах не меркнет.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Барановичский государственный университет на неделе принимал почетных гостей – председателя Белорусской партии «Белая Русь» Ольгу Чемоданову и главу города Максима Антонюка. Встреча состоялась в формате международного молодежного форума «Я говорю да». Программа началась с экскурсии по экспозиции «Забвению не подлежит», созданной вузом совместно с Барановичской межрайонной прокуратурой. Присутствующим рассказали о фактах геноцида белорусского народа на территории региона, а также о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. Государство уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Такие мероприятия необходимы, чтобы современное поколение задумалось над важными темами – любовь к родине, семье, отчему дому и сохранению мира на нашей земле, подчеркнула Ольга Чемоданова.
2: А мы очень много уделяем внимания патриотическому воспитанию нашей молодежи, и, несомненно, это будет продолжаться. Это будет передаваться от одного поколения к другому, еще и потому, что мы та страна и тот народ, который помнит свою историю, который всегда делает все для того, чтобы максимально говорить о своей истории открыто. Мы ценим ту культуру, те духовные скрепы, которые нам достались от наших предков. Всегда говорю только одно. Когда есть большое желание сделать мир вокруг себя краше, у тебя всегда найдутся силы и всегда будут возможности это сделать. И мне хотелось бы пожелать нашей молодежи, чтобы этих сил и возможностей у них было было как можно больше. Они сегодня современные, они целеустремленные. И самое главное, сегодня есть масса возможностей для того, чтобы не просто саморазвиваться, но и реализовываться в том числе по всем направлениям. Можно говорить очень много, но есть то, что незыблемо. Это любовь к своей родине, семье, родительскому дому и сохранение мира на нашей земле.
1: В рамках мероприятия гости в Яблоневом саду университета высадили молодые саженцы как символ долгожданной и выстраданной победы. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны крайне важно помнить трагические события этих лет. При освобождении Барановичей количество местных жителей уменьшилось более чем в 4 раза. Инфраструктура была полностью разрушена. Фашисты, отступая, разбомбили железнодорожную сеть. Населенный пункт из руин восстанавливали наши деды и прадеды. Поэтому он не случайно получил почетное звание СНГ «Город трудовой славы» 1941-1945 годов, отметил председатель горосполкома Максим Антонюк.
3: Наша задача – отдать дань памяти нашим дедам и прадедам, тем, кто защищал и кто восстанавливал нашу прекрасную страну. А как мы можем отдать дань памяти, ее развивая своим трудом, работая под мирным небом нашей прекрасной Беларуси? Уже 80 лет под мирным небом. Чего действительно, давайте скажем честно, не могли сделать, о чем сказать, не могли ни наши деды, ни прадеды, ни прапрадеды. По длительный период времени мы можем просто жить, наслаждаться жизнью под мирным небом.
1: Завершилась программа открытым диалогом. Женское лицо победы. Храня историю, строим будущее. В мемориальном комплексе урочища Гай в Барановичах на неделе прошел митинг-реквием, приуроченный 81-й годовщине Великой Победы. В акции приняли участие руководство Белорусской партии «Белая Русь», свыше 200 представителей секретариата Минского и Барановичского городских отделений, чрезвычайный полномочный посол Словацкой Республики в Беларуси Йозеф Мигаш, а также активисты молодежного движения «Искра». Присутствующие возложили цветы к центральному монументу и зажгли лампадки в память о 3000 человек, расстрелянных здесь в 1942-м. В первые годы войны в нашем городе от рук оккупантов погибло не только местное население. Барановичи свозили узников из разных стран. Свидетели упоминали граждан Польши, Австрии, но больше всего здесь оказалось заключенных из бывшей тогда Чехословакии. На месте массовой казни людей 24 июня 1942 был открыт мемориальный комплекс «Урочище Гай». На стене размещена доска из черного мрамора с надписями на русском и чешском языках, светлой памяти чехословацких братьев. В рамках мероприятия ключевым моментом стала презентация нового патриотического проекта «Пламя Победы», который охватит все регионы страны. Молодые партийцы в военной форме поздравят жителей с праздником, вручат открытки с QR-кодом на интерактивную карту «Маршрут патриота» с историческими объектами.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Детский сад номер 1 Барановичей стал «Школой мира». Путь к признанию был осознанным и последовательным. Еще в 2023 году коллектив присоединился к республиканскому проекту «Зеленые школы», заложив основы экологического воспитания. Параллельно развивалось международное сотрудничество. Речь о реализации двух совместных проектов со Смоленским детским садом номер 23 «Огонек» и детским садом номер 304 «Ростов-на-Дону». Символизм момента подчеркнули все присутствующие. Получить звание, неразрывно связанное с идеалами мира, в преддверии Дня Победы. Поздравить коллектив и ребят пришли почетные гости. Начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак, председатель городской организации профсоюза работников образования и науки Светлана Сидорович, директор автоагрегатного завода Виталий Юркевич, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Дмитрий Баена, глава правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк. Она же в торжественной обстановке вручила заведующей Ольге Облогиной свидетельство о присвоении почетного статуса. Это не единственный повод для гордости. Татьяна Шестак удостоена нагрудного знака Белорусского фонда мира. «Школа мира» – понятие глубокое и объемное. Оно вмещает в себя патриотизм, любовь к родине, сохранение исторической памяти и верность традициям, отметила Татьяна Шестак. Воспитанники детского сада номер один подготовили для гостей трогательный праздничный концерт. Самой волнительной частью мероприятия стала торжественная клятва. Дошколята пообещали с честью следовать традициям «Школы мира», совершать добрые поступки, защищать слабых и беречь то, что завещано старшим поколениям. С таким почетным статусом детский сад номер один достигнет еще больших успехов. Здесь по-настоящему талантливые ребята и педагоги, уверена председатель правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк.
4: Дети талантливые, талантливые педагоги, они умеют все это продумать, организовать. И, конечно же, я очень уверена, что с почетным статусом и очень ответственным «Школа мира» этот детский сад достигнет успехов, потому что они сейчас уже с богатым опытом своей работы по многочисленным направлениям. Самое главное, мы сегодня увидели большую активность детей, педагогов, и я уверена, что ребята будут делать много добрых дел, но самое главное – учиться жить с миром в душе, с миром в своих детских группах в детском садике, с миром в семьях своих. Ну, а отсюда, конечно, мы сможем и сохранить мир в нашей стране.
1: В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь подвели итоги ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности милицейского ведомства. Среди лидеров заместитель директора радио «Баранович ФМ» Дарья Данющенкова. Она удостоена диплома номинанта в категории «Проект года». На высоком уровне отмечена программа «Безопасный город». Награду вручил начальник управления идеологической работы МВД Антон Сенкевич.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.
0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: Богдановичи ФМ. Наше радио.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: «Газ» — это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования — неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника «Газ» может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил — главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100 и

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 3-5. В течение дня до 18 градусов выше 0.